0: волосы и мнет. Куликовски, хлип и млеко, жебещ мяло, як убудешься еденя питья в рот. Як заробим 200 злоты, то зрубимы вельги баль. Пойди музыка и танцы, и забава!
1: Тихо, юж!
0: Ура!